0: Eden FM, jou stem in die paradys. Net het plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7.
1: Raptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.